0: посильнее, да, и он распался за 3 дня, как мы помним. Возьмите Российскую империю, которая отпраздновала 300-летие дома Романовых, оказалось, что это Великая империя, и вдруг она так развалилась легко, господи.
1: Ще навесні 1914 року міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Дурново попереджав Миколу II, що вплутуватися у Першу світову війну вкрай небезпечно.
2: Війна з Германією не відповідає інтересам Росії і може привести к гибели империи. И еще. Главная тяжесть войны падет на Россию, как на страну экономически наиболее отсталую.
1: Але император Дурново тоді проигнорував.
2: Летом 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну. Через 3 года произошла революция, затем гражданская война, распад старой государственности и миллионы погибших.
1: Також яскраво розпалася інша империя – СРСР.
0: Казалось бы, незыблемый союз нерушимый республик советских, если помните, да, гимн Советского Союза. Вышло, что никакой нерушимости нет.
1: И снова у владных верхах думали, что они невразливы. И такая великая страна не может развалиться.
2: Многие руководители страны просто не понимали масштабы проблемы. Политическая элита жила в отдельной системе распределения. Спецмагазины, спецраспределители, служебные машины, кабинеты со специальной связью. Для них экономика была не системой производства и распределения ресурсов. Экономика для них была искусством поиска дефицита.
1: Ничего не нагадує. Еліта живе десь там, а народ десь тут. Те ж саме відбувається і зараз. Дефицит, инфляция – это закрытие предприятий.
3: Хотите новости, откройте, да посмотрите. Предприятия закрываются, многие.
1: Тотальное падение экономики ведет до цілком передбачуваних результатов.
0: Значит, если денег нету, а денег нету, на покупку лояльности регионов, то регионы начинают думать, а зачем им нужна Москва. Поэтому первый вариант, который я обсуждаю вполне серьезно, чтобы мне не говорили, как бы меня не ругали коллеги, это возможность распада России просто по чисто экономическим причинам.
1: Мовляв, якщо я зробив собі окремий вхід, то навіщо мені спільний коридор? Без потреби. Собі дорожче, як то кажуть.
0: Ну вот зачем мы в Западной Сибири добываем нефть, мы продаем ее в Китай, гоним на восток, а деньги почему-то посылаем на Запад, в Москву. Когда я через нее качал на Запад, ну, было хорошо. А сейчас я качаю все больше на Восток. Начинается, ну, как бы, трещать связка основная. Модель российского государства. Восток – ресурсы, Запад – экспорт Европы. Россия потеряла экспорт в Европу, и все, что находится западнее Волги, становится тупиковым местом.
1: Професор Ліпсіц, на відміну від нас, переконаний, що флагманом флотилії вільних республік стане економічно незалежний регіон.
0: Первыми это будут Сибирская республика и Дальневосточная. Им совсем плохо. Им совсем плохо, потому что они в полной беде. Туда доходит мало денег, там, ну, как бы, федеральное правительство разрушило всю жизнь. Им бы, конечно, ближе, лучше сойти с Китаем, стать ассоциированной территорией с Китаем. От Москвы никакой радости им нету.
1: Мы ж схильні вважати, що розпад буде гібридним, тобто не лише по економічним регіонам, а й по національним. Особливо це буде активно в культурних регіонах, які кардинально відрізняються від Московії.
3: А также как распался Советский Союз, потому что невозможно. Вот Латвия и Узбекистан, ну не могут они быть в одном государстве. А извините меня, Ингерманландия, если возьмем, и Чечня, они тоже не могут быть в одном государстве.
4: Там, в принципе, живут люди по закону шариата. Ничего не имеют против, если они живут отдельно.
1: Мы гадаем, что и Північний Кавказ також не проти жити окремо.
5: Дагестан – богатый регион, которому не дают распоряжаться своим богатством. Под этой землей и водой лежит состояние, которое сознательно держит как мертвый капитал. Каспийский шельф у берегов Дагестана – это сотни миллионов тонн нефти и сотни миллиардов кубометров газа. В термальных рассолах Дагестана растворены литий, рубидий, цезий, бор, йод. Под ногами у нищего дотационного Дагестана лежит то, что могло бы сделать его одним из богатейших регионов.
1: А что уже казать про Саха?
6: Якутия станет прекрасным государством, Арабскими Эмиратами во льдах, полная таблица Менделеева, якуты замечательные, сильные, со своей культурой.
1: Так уж припускаемо якесь об'єднання тюркских народов, башкортов и татар у якусь єдину державу.
7: Башкиры очень близко общаются с казахским народом. Приезжая туда, они видят, насколько, скажем, оторвался Казахстан, который точно в таком же положении находился там в 80-х годах. Там точно такие же сильнейшие ассимиляционные процессы шли. Видят, насколько все меняется. Они прекрасно понимают, что это все им дало только независимость.
1: Мало того, уряд наладен дихаючої країни, чи то від недалекоглядності, чи то спеціально робить все, щоб наблизити громадянську війну.
0: Ну, посмотрите, мы активно идем в сторону гражданской войны.
1: Зараз йдеться про дозвіл уряду.